Остатък ове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.